0: Chochito.
1: Специальный поздрав из Любака, Любомир Латев, диджей Лубу. Любе, обичам тебе, баща ти, брат. Румен, Любу, тати, извора на белоногата. Латеви!

Ари за Тани, шефа на автомивка Чикирики. Сега ще има за Чикирики специално нещо. За шефа. Дани, слушай се. Айде, Дани. Как больно уходить и жалко, будь счастлива, прошу. Моя. Моя кричанка. Ай, Крис. Руско Сиртаки. И Алекс Русов и Павече. Айде всички. 7.25. Давай. Андрус, говорит Москва.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Клуб Метроном. This is music for your soul.